0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power

0: This is the radio station. This is Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Yes. Power Play.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная. This is power play.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hit music. Hit music. 104.7.

0: Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.7.

0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Listening to Power Hit Radio 104.5.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: В каждом городе России есть улица Советская. Есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
2: 104.5 FM.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Listen up, everyone! Power Hit Radio.
1: З добрим утром! В Мурманске 7.00. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Hit Radio.
1: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.
4: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: You're listening to Power Hit Radio. Power Hit Radio.
1: Feel the power. Power Play.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: This is Power Play.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют». Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и заточка профессионального инструмента. Эстетичные диффузоры прочно прописались в наших домах как символ уюта. Но задумывались ли вы, почему после покупки нового парфюма для дома вдруг начинает раскалываться голова, першит в горле или слезятся глаза? С медицинской точки зрения эти интерьерные аксессуары могут серьезно подпортить здоровье. У микрофона Соня Баженова, это 2 минуты с пользой. Здравствуйте. Вообще, головная боль, пожалуй, самая частая жалоба любителей домашней парфюмерии. Механизм ее возникновения прост. Жидкость состоит из аромабазы и растворителя. В дешевых продуктах часто используются спирты низкого качества, фталаты и синтетические отдушки, которые активно насыщают воздух вредными летучими соединениями. Далее резкие химические ароматы раздражают рецепторы носовой полости. Тройничный нерв, связывающий носоглотку с головным мозгом, воспринимает это как символ опасности и реагирует приступом мигрени, головокружения или тошнотой. Считать, что натуральный состав защитит от аллергии – опасное заблуждение. Эфирные масла – мощные аллергены, экстракты цитрусовых, хвои или лаванды способны вызывать заложенность носа, чихание, зуд в глазах и крапивницу. Для людей с астмой или хроническим бронхитом диффузор в закрытой комнате – это бомба замедленного действия. Накопление паров в воздухе способно спровоцировать сильный бронхоспазм и приступ удушья. Но, конечно, отказываться от приятных запахов насовсем не обязательно. Достаточно соблюдать меры безопасности. Итак, правила ароматической гигиены таковы. Регулируйте интенсивность. Например, для комнаты до 15 квадратных метров достаточно 2 палочек. Чем их больше, тем выше концентрация потенциальных раздражителей. Правильное зонирование. Никогда не ставьте диффузоры у изголовья кровати или на рабочий стол прямо перед лицом. Идеальное место – прихожая или просторная гостиная с хорошей вентиляцией. Читайте состав. Избегайте продуктов с фталатами, закрепителями запаха, токсичными для эндокринной системы. Ищите основы на базе глицерина или эко-растворителей. Ну и любимое всеми нами – устраивайте детокс. Периодически убирайте палочки и закрывайте флакон на несколько дней, чтобы дать рецепторам отдохнуть, а комнате проветриться естественным путем. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы – сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, заточка профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента на Радищевой или Шевченко, ТРЦ «Плазма», ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Без обеда и выходных.
0: 2 минуты с пользой.

0: and fresh music.
1: Power Hit. Power Hit Radio.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Jay и Donnell, next to me.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют». Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и заточка профессионального инструмента.
2: Вы знали, что банановую кожуру можно есть? Да, для нас банан – это фрукт, а кожура – это мусор. А в некоторых кухнях мира банан – это овощ с двумя съедобными частями – мякотью и кожурой. Две минуты с пользой у микрофона Юля Ряшкина. Пожалуй, самый богатый сюжет использования банановой кожуры – это индийская кухня. Там особенно часто используют кожуру зеленых, неспелых бананов. Вот их-то точно воспринимают как овощ. В Бенгалии существует блюдо качаколар бата – кожуру зеленого банана,

0: отваривают, измельчают с чесноком и зеленым перцем, добавляют специи и подают с рисом. Что-то между чатни и овощной пастой. В кирале банановую кожуру нарезают и обжаривают вместе со специями, чили, кокосовым маслом и самим кокосом. В разных регионах Индии кожуру банана сушат, превращают в порошок и используют в карри, котлетах и других блюдах. В Бразилии кожуру банана превращают в фарофу, обжаренную смесь, которую едят как гарнир или добавляют к другим блюдам, например, в лазанью. А еще из кожуры делают муку для хлеба и выпечки. В Перу нашелся рецепт цукатов из банановой кожуры. Кожуру вымачивают, отваривают, нарезают полосками и снова варят уже в сахарном сиропе. Получаются жевательные сладкие полоски, которыми можно украшать, например, банановый хлеб. А на Западе сейчас, благодаря растительной кухне и Zero Waste, лет 5 назад разлетелся такой рецепт. Кожуру банана разминают вилкой или измельчают, маринуют, приправляют копченой паприкой и жарят. Получается текстура, которую используют как замену рваному мясу. Если захотите что-нибудь такое попробовать, вот несколько правил. Обязательно хорошо мыть банан перед использованием кожуры, чтобы не есть остатки пестицидов и прочие загрязнения. Несмотря на то, что кожура действительно съедобна, в сыром виде она плотная, горьковатая и волокнистая, термическая обработка значительно улучшает ее вкус. И последнее. Зеленая кожура лучше подходит для несладких блюд, а желтая и переспелая для сладких и выпечки. И, кстати, одной банановой кожурой эта история не ограничивается. Мы регулярно выбрасываем части продуктов, которые вполне съедобны. Например, стебель брокколи. Съедобен и по составу вполне сопоставим с соцветиями. Можно очистить от жесткой кожицы и нарезать в салат, в суп или пожарить. Сердцевина ананаса съедобна. Она жестче и кислее мякоти, но отлично подходит для смузи, маринования или тушения. Мое любимое – ботва моркови и свеклы. Все это съедобно. Можно добавлять в песто, в супы, в салаты, в омлеты, в пироги. И, наконец, цветки кабачка. Их жарят в кляре, фаршируют и готовят в средиземноморской кухне. Получается, иногда мы выбрасываем не отходы, а просто непривычные нам части целиком съедобного продукта и вполне приличного ужина. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
1: Спонсор программы – сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей. Ремонт обуви, заточка профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окель», лента на Радищева или Шевченко, ТРЦ «Плазма», ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Без обеда и выходных.
2: Две минуты с пользой.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Every day, and every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Marshmallow и Cameron Whitcomb. Hello.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют». Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и заточка профессионального инструмента. В обществе плотно укоренился миф. Массаж – это абсолютное добро, универсальное лекарство от стресса, спазмов и всех болезней спины. А ходить на него нужно как можно чаще. На самом деле все немного сложнее. Бесконечное увлечение процедурами может принести больше вреда, чем пользы. Разбираемся, какая частота считается безопасной и чем опасен фанатизм. На 104.5 2 минуты с пользой. Микрофона Сони Баженова. Здравствуйте. Как часто нужно ходить на массаж? Конечно, все зависит от ваших целей и состояния здоровья. Курсовой лечебный массаж по назначению врача обычно назначается блоком из 8-10 сеансов с интервалом в 1-2 дня. Ежедневно делать массаж не рекомендуется даже при болях. Мышцам и тканям нужно время на восстановление и адаптацию. Повторять такой курс стоит не чаще 1-2 раз в год. Поддерживающий и расслабляющий массаж для снятия офисного напряжения и стресса. Оптимальная частота 1 раз в 1-2 недели. Этого вполне достаточно, чтобы держать мышцы в тонусе и не перегружать нервную систему. Стоит ли вообще увлекаться? Массаж – это не просто приятное поглаживание, а серьезная механическая и физиологическая нагрузка на организм. Во время сеанса ускоряется кровоток и лимфоток, увеличивается нагрузка на сердце и почки, а в мышцах происходят микроразрывы, как после хорошей тренировки. Если ходить на массаж слишком часто, можно получить обратный эффект. Например, хронический спазм. Перестимулированная мышца перестает расслабляться и уходит в защитный тонус. Есть еще синдром привыкания. Организм адаптируется к внешнему воздействию и как будто забывает, как саморегулироваться и снимать напряжение без посторонней помощи. Но и стоит помнить, что массаж – это медицинская процедура, у которой есть четкие противопоказания и потенциальные опасности, особенно если попасть к неопытному мастеру. Травмы сосудов и гематомы, слишком сильное проминание может повредить капилляры. А если у человека есть скрытый тромбоз? Агрессивный массаж может спровоцировать отрыв тромба, а это уже смертельно опасно. Популярные вправления и жесткие мануальные техники без снимков МРТ могут привести к протрузиям, грыжам или защемлению нервных корешков. Если вы пошли на массаж с болью в спине, но не в курсе, что боль вызвана, например, острым воспалительным процессом или инфекцией, массаж разогреет ткани, разгонит инфекцию по организму и лишь усилит отек. Что говорят нам специалисты? Массаж – отличный инструмент, но только как часть комплексного подхода вместе с физкультурой, прогулками и эргономикой рабочего места. Не рассматривайте его как замену движению, не терпите сильную боль на сеансе и всегда консультируйтесь с врачом при хронических болях в спине. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы – сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, заточка профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента на Радищевой или Шевченко, ТРЦ «Плазма», ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Без обеда и выходных.
0: Две минуты с пользой.

0: на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
2: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442.
5: Number one hit music station.
6: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.

0: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Глен Формер. Все такие люди. Offenbach Remix.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют». Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и заточка профессионального инструмента.
2: Попкорн – один из немногих продуктов, о котором россияне могут сказать: «Я помню, как он появился». Потому что в США первую мобильную машину для приготовления попкорна представили в конце 19 века, а у нас – примерно через 100 лет. Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. 1991 год. Компания «Деловая Русь» привозит в нашу страну оборудование и сырье для производства попкорна. Сначала аппараты появились в магазинах, на рынках, на улице, но практически сразу, через несколько лет, проникли

0: в кинотеатры как американская еда для кино. Хотя в самой Америке попкорн длительное время был массовой уличной едой. А во время Великой депрессии, 1930-е, попкорн оказался почти идеальным кризисным продуктом. Стоил дешево, продавался повсюду, горячий и не бесполезный. Ведь сам по себе попкорн – это 100% зерновой продукт. В нем сохраняются оболочка, зародыш и эндосперм. В попкорне немного калорий, а по содержанию клетчатки показатели даже выше, чем у авокадо и чечевицы. Это позволяет быстрее насытиться и не переесть. Причем попкорн довольно объемный. Небольшая порция занимает много места в миске, поэтому может давать приятное ощущение, что вы едите много. В целом, если вы готовите попкорн дома, чуть-чуть масла, чуть-чуть соли, специи, это действительно один из самых удачных вариантов среди снеков. В нем есть углеводы, немного белка, клетчатка, антиоксиданты, витамины, минералы, а сама кукуруза не содержит глютена. Однако ведро попкорна в кинотеатре уже совсем другая история. Там много масла, сырный порошок или сахарная корочка и огромное количество соли. Настоящая калорийная ловушка. Поэтому берем сухие зерна кукурузы, заказать их можно на любом маркетплейсе, и добавляем по вкусу. Сладкая классика. Карамель, ириска, шоколад, корица, мед, ваниль. Соленая классика. Морская соль, сливочное масло, сыр, чеснок, паприка. Для гурманов трюфель плюс пармезан. Розмарин плюс морская соль. Чили плюс лайм. А для смелых мисо карамель, матча, васаби, корейский бибикю, сладкий чили. Итого, попкорн оказался намного приличней своей репутации. Не вредный продукт, а цельнозерновой перекус. Но вредным его сделать легко, переборщив с топпингом. И напоследок, знаете, почему кукуруза вообще взрывается? Внутри каждого зерна есть немного воды, и при нагревании она превращается в пар, давление растет, и оболочка не выдерживает. При примерно 9 атмосферах оболочка лопается, и крахмал выворачивается наизнанку. Чтобы вы жевали, а не болтали в кинотеатре. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
1: Спонсор программы – сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей. Ремонт обуви, заточка профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента на Радищевой или Шевченко, ТРЦ «Плазма», ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Без обеда и выходных.
2: Две минуты с пользой.
3: It's power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16
2: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
3: Партнер программы ТЦ «Северное Нагорное». Новые осенние коллекции, стильные и уютные образы на особые случаи и на каждый день. Распродажи в магазинах продолжаются. Ловите момент, чтобы обновить гардероб и порадовать себя приятными покупками.
4: Политическая реклама.
5: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась за индексацию зарплат бюджетников региона. В 2025 году власть отказалась увеличить их оклады. Мы вынудили чиновников направить средства на единовременные выплаты, а в бюджет внести поправку об индексации. Но этого мало. Власть обязана вернуть долги. «Справедливая Россия» продолжит добиваться полной индексации зарплат. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
6: You're listening to the best music radio station.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Размер имеет значение. Большая двадцатка. На Power Hit Radio.
2: Заканчивается еще одна сентябрьская неделя, и нам пора подвести ее музыкальные итоги. Потому что итоги летнего музыкального периода уже подведены, а другие итоги вы и сами подвести можете. Тепло заканчивается, но его остатки еще теплятся в наших сердцах и телах. Грибы и ягоды у всех по-разному продолжаются, простуды и вирусы атакуют, это все стабильно из года в год. Каждый раз ощущение цикличности не покидает. Как будто каждый сентябрь одно и то же. И не только сентябрь. Ну что, у нас свое дело, приятное во всех смыслах. 20 лучших песен недели сейчас будут названы вам. А вы, слушая эти песни, можете соглашаться или не соглашаться с тем или иным фактом. Но статистика – вещь упрямая. Мы полагаемся исключительно на нее и создаем еженедельный чарт Power. У микрофона Соня Баженова. Начнем. Выбывающих сегодня нет, ибо откуда кому выбывать? У нас только прибывающие имеются, стоят в очереди, ждут своего объявления.
0: Номер 20.
2: С конца августа трек «Music Sounds» «Фастбой» объявился в пауэр-ротации. Да он и сам по себе синглом выпустился в прошлом месяце. Музыканты дуэт «Фастбой» описывали его как праздник лета и спонтанности. Но для нас эта песня станет саундтреком для теплых или не очень теплых сентябрьских выходных. 20 место.

0: Happiness is so sad. Несколько удивительно, но не попала песня в итоговый летний топ, хотя почти весь август была в горячей ротации. Даже громкое имя Swedish House Mafia не помогло. Но вообще песня несколько меланхоличная. Может, в этом причина? Само название уже задает тон. Счастье, оно несколько печально. Про то, что самые яркие и счастливые моменты, они одновременно хрупкие. Себастьян Ингросса из Swedish House Mafia сравнил это со шведским летом. Мол, оно короткое, невероятно красивое, а в конце всегда остается чувство легкой утраты. Ну и нам такое подходит. 19-я строчка чарта Power.
1: Номер 18.
0: Это сотрудничество созревало больше 10 лет. Знакомство артистов Горда и Who Made Who датируется 2012 годом. А трек Energy объединил масштабную такую стадионную энергию Горда и эмоционально гибкий саунд Who Made Who. Ваше голосование ставит трек на 18-е место, а песня, кстати, в эфире 3 недели как.
1: Номер 18.

0: Несмотря на то, что почти середина сентября, в большой двадцатке наметилась этакая пляжная атмосфера. Еще один трек «Мичико» попадает в топ. Диджей Гойя хорошо скомпоновал плотные танцевальные биты и тропические ритмы. Итог, 17-я строчка рейтинга Power на этой неделе.
1: Номер 16.
0: Клубный трек от клубного же продюсера Блюпринта. Call me. Смысл здесь не в какой-то развернутой истории, а просто в настроении. Позвони мне. В этой фразе и надежда, и где-то легкая уязвимость, и желание быть на связи. Номер 16 в итоговой таблице.

0: 15.
1: В последний день августа на 104.5 появился трек «Feel It». Это музыкальный продюсер Марк. Да, вот так просто. Парень известен в своих кругах серией клубных ремиксов. Я точно в эти круги не вписываюсь, потому что впервые слышу и узнаю это имя. И вокалистка Айко тоже малоизвестная барышня, но их творческий союз оказался весьма плодотворным и даже впечатляющим. Трек «Feel It» сразу после премьеры на радио попадает в число 20 лучших.

0: Реклама. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
4: На Power Hit Radio «Большая двадцатка» с Соней Баженовой. Мы возобновили после летнего перерыва наши посиделки выходного дня под хорошую музыку. Снова начали считать ваши голоса, которые вы отдаете за ту или иную песню. И вот во что это вылилось на этой неделе.
5: Номер 14.
4: Путь к релизу трека «Say Something» был непростым. В том смысле, что у истории есть предыстория. Трек долго жил в лайв-сетах Сони Фадера еще до официального релиза. И фанаты просили и просили выпустить студийную версию. Ну и допросились. А может, этот прогрев и был задуман. Сейчас чему угодно можно поверить и ни разу не удивиться. Ну что, в итоге трек в соавторстве с Бекки Хилл стал одним из самых ожидаемых релизов года. Имена, конечно, яркие, громкие. Место же в двадцатке пока скромное, 14-е. Но то ли еще будет, уверена.

0: номер 13.
1: 13-я строчка весьма интересна в первую очередь тем, что песня, которая здесь разместилась, полтора месяца уже. С конца июля трек «Weekend» от «Медузы» и «Калида» в эфире. Песня о любви к выходным, и эту любовь мы все разделяем, правда же? Потому что будни тянут тебя в разные стороны и в разные задачи кидают, а все, чего хочется, это провести время с любимым человеком, с самыми близкими людьми, да под хорошую музыку. А это, возможно, только в выходные. Но прям все про нас с вами.
0: Номер 12.

0: Дуэт «Юбел» известен в первую очередь каверами и ремиксами, вроде «Dancing in the Moonlight». А вот трек «Ocean House» — это уже пример их авторского материала. Красивая музыкальная тема, так и представляется домик у моря, и чтобы обязательно закат. И саундтреком ко всему этому как раз «Ocean House», номер 12 на текущей неделе.
1: Номер 11.

0: И снова этакое эйфоричное настроение мы встречаем в следующем треке «Большой двадцатки». Напомню, мы приблизились к середине. И 11 место занимает французский музыкант Мизма с треком «Hello». Ветер через автомобильное окно, горизонт впереди и нет никаких границ.
1: Номер 10.
0: Австралийский диджей-продюсер Сирил по ощущениям создавал свой трек «Feel It» для больших сцен, для танцполов под открытым небом, для электронных фестивалей. Настолько мощное у него звучание. В августе композиция быстро стала фаворитом радио и фестивальных плейлистов, а в первые недели трек стабильно набирал миллионы стримов. В нашей сентябрьской подборке Сирил и Woodhouse на 10-й строке рейтинга.
1: Реклама.
2: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
1: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
5: Партнер проекта произвел. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
1: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
6: Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
0: После небольшой рекламной паузы возобновляем общение. Напомню, что в этом часе я, Соня Баженова, знакомлю вас с лучшими треками этой недели. Все основывается исключительно на вашем отношении, выраженном в звездах, которые вы ставите той или иной песне в нашем приложении. Все удобно, слушаете и там же голосуете. Хотя схема может быть и другой. Ну что, половина пути пройдена, идем дальше.
1: Номер 9.

0: Удивительное дело, трек был написан аж в январе. В небольшом домике на берегу моря в Норвегии, во время снежной бури в фьордах. Парадоксально, что группа The Bowza сознательно стремилась к летнему звуку, чтобы, так сказать, сбежать от зимней атмосферы. Отсюда вот эти светлые тона аранжировки. И до нас трек Magnetic дошел тоже в летнее время, в середине июля. Посмотрите, как в середине сентября на 9-м месте оказался.
1: Номер 8.
0: Ой, все, сейчас опять вот это shine like a diamond намертво застрянет в голове. 8-е место у трека, который тоже, между прочим, с июля в ротации Power. Но какие имена! Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин. Просто блеск. Блеск повсюду, и сама песня блестит. Shine — это про такие моменты, когда все складывается, и ты счастлив, и светишься от этого счастья. И хочется, чтобы этот свет не гас.

0: Седьмое место. И здесь у нас счастливчик Джоэл Кори, попавший с треком «Виспе» и в итоговый летний топ, и в сентябрьский чарт, что, конечно, поднимает статус песни до невиданных высот. Хотя всякие высоты, взлеты и провалы мы тут видали. Одно точно, красивая, почти интимная композиция «Виспе» продолжает свою роскошную жизнь на волне Power Hit Radio.
1: Номер 6.
0: Любимые всеми нами Кигу и Макс Макноун подарили нам летом шикарный трек «Take Me Back». В основе его мучительное чувство неотменяемости сказанного. И как же это знакомо? «Take Me Back» — это даже не просто просьба, а почти мольба о втором шансе, чтобы забрать свои слова обратно, чтобы все исправить. В голосе раскаяние, в музыке надежда, что еще не поздно. Да, слово не воробей. Все же помнят об этом. Кига напомнит сейчас. 6-е место в чарте Power.

0: В эту песню невозможно было не влюбиться. И именно поэтому Мерк и Кремон, Сирена Бранкали и The Colors с треком «Партенопе» оказались и в итоговом летнем чарте, и до сих пор у руля нашего настроения. Название трека отсылает нас к древнему имени Неаполя и мифологической сирене, чье имя связывают с основанием города. Этот средиземноморский вайб нас долго, полагаю, не отпустит. Пятое место в большой двадцатке, а треку на минуточку третий месяц пошел.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
4: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихаус» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
5: Большому кораблю. Большое плавание.
6: А большому хиту большая двадцатка на Power Hit Radio.
0: Ну что ж, приступим к разбору самых залайканных песен. Кто отличился на этой неделе, узнаем в ближайшие 10 минут. Это большая двадцатка с Соней Бажановой.

0: Трек «Если я буду танцевать» буквально соткан из аллюзий на культовые фильмы. «Я Траволта, ты Ума Турман» — отсылка к криминальному чтиву. Будто Джек и Роуз на «Опасном я в тебя врезаюсь», как в «Айсберг». Тут, понятно, тоже «Титаник». «Мир вокруг» — одна кинолента «Мы сбежали из Ла-Ла-Лэнда». Такие приемчики делают песню не просто песней, а мини-фильмом. Мы как будто смотрим романтическую комедию, где главные герои танцуют вопреки всему. Баста и Мишель сегодня в шаге от пьедестала.
1: Третье место.
0: То, что Мадонна не просто живуча, а непотопляема, мы знаем. Как ни крути, икона поп-музыки на протяжении многих десятилетий. И снова она на коне, шашкой всех размахала, на третье место взобралась, мало ей шестого в летнем чарте, еще и сюда влетела. Кстати, над треком работали помимо заявленных Мадонны и Мартина Гаррикса, Стюарт Прайс и Осрин. А «Бизар» — это первая коллаборация Мадонны и Мартина Гаррикса. И задумывался трек как танцевальный гимн о противоречивых чувствах.

0: Песня с размахом, как я это называю. И у Бекки Хилл этот прием очень хорошо получается. Ее «What do I have to do» — это не просто радиохит. Это, в общем-то, способ открыто поговорить о цене публичности и о том, как сложно отделять себя для сцены от себя для себя. Второе место в текущем еженедельном чарте Power, первом в этом сезоне.
1: Первое место.
0: Ну что ж, на первом месте большой двадцатки трек, появившийся в первую неделю сентября. Он хорош и, главное, максимально свеж, а потому притягателен. Дуэт Blondish, We Not Tired, лидер чарта Power. Все правильно, мы не устали. Больше хороших треков, больше смысла, больше энергии. Мы все это только приветствуем. А я оставляю вас лидером и покидаю эфирное пространство. С вами была Соня Баженова. Хороших

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. Stay tuned on

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Теннет с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Теннет – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
6: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
5: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Теннет станет еще доступнее.
6: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16
7: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
8: Партнер программы ТЦ «Северное Нагорное». Новые осенние коллекции, стильные и уютные образы на особые случаи и на каждый день. Распродажи в магазинах продолжаются. Ловите момент, чтобы обновить гардероб и порадовать себя приятными покупками.
9: Политическая реклама.
10: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
11: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
10: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
12: I like it. Power. Number one hit music station.
13: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
4: Мурманский областной театр комедии.

0: Калиш Пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
1: ИП Горякина Диана Валерьевна. Угорник Пиццы 2023-75-00-128-20.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5. Торговый центр «Русь». Второй этаж. Телефон 70 70 90.
3: Правила конкурса «Я рисую с Венге Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
5: Политическая реклама.
6: Пока другие молчали, справедливая Россия защищала северян от земельного произвола. Областное правительство взвинтило арендную плату за землю. Наши действия заставили власть ограничить ее рост для дачников, членов гаражных кооперативов и предпринимателей. Справедливая Россия продолжит добиваться отмены решений разоряющих арендаторов земли. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду. New and fresh music.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют». Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и заточка профессионального инструмента.

0: Инструмента. Почему гениев среди нас настолько мало? Наверняка же вы задавались этим вопросом. Ведь раз это представляется будто бы бесспорным преимуществом, то почему эволюция и естественный отбор так не думает? На 104.5 2 минуты с пользой. Микрофона Сони Баженова. Здравствуйте. Вы наверняка замечали, что очень интеллектуальные люди частенько оказываются самыми тревожными, невротичными, а иногда и склонными к зависимостям, выглядящие порой несколько психопатичными личностями. Здесь как никогда будет уместна поговорка «Бог дал, Бог взял». В свое время ученые провели поразительный эксперимент на этот счет. Было решено искусственно вывести расу гениальных крыс. Отбирали самых умных, самых способных к обучению грызунов и скрещивали их между собой. Угадайте, что произошло уже к 5-му поколению. Крысы действительно стали невероятно сообразительными, это факт, но в довесок они превратились в пугливых, дерганых невротиков с выраженной склонностью к внезапно алкоголизму. Весь секрет гениальности кроется в нейропластичности. Это способность мозга молниеносно создавать и разрушать связи между нервными клетками. Умная крыса, как и человек с высоким IQ, усваивает новую информацию, потому что ее нейронная сеть невероятно гибкая и изменчивая. В связи с этим несложно догадаться, что высокая нейропластичность – это нестабильная система. Мозг, который так легко перестраивается, просто не может быть спокойным. Это состояние часто сравнивается с мозгом подростка. Сплошные эмоциональные качели и острые реакции на любой раздражитель. За высокий интеллект и молниеносное мышление мы платим именно стабильностью своей психики. Поэтому косвенно можно говорить о том, что тревожность, рефлексия и неврозы – это отчасти что-то вроде налога на наш пытливый ум. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы – сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, заточка профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окей», лента на Радищева или Шевченко, ТРЦ «Плазма», ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Без обеда и выходных.
1: 2 минуты с пользой.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
5: Power Hit Radio. New and fresh music.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Город отдыхает. Работает полярная станция. На Пауэр-Хит Радио.
2: Ну что же, погода хмурится, деревья покрываются разноцветными листьями, значит осень. Значит, пора открывать сезон и на полярной станции. Правда, сегодня здесь непривычно тихо и немного одиноко, но перемены не всегда происходят со

Сергея. Да, действительно, его отозвали на Большую Землю, как мы любили с ним здесь выражаться. Но я вас хочу предупредить, если вам не хватает его голоса в утренних эфирах, все-таки периодически он будет появляться на полярной станции, так что сильно не скучайте. Ну и в связи с тем, что я здесь одна осталась, похозяйничала немножечко, ну а со своей стороны от вас жду все-таки поддержки, жду ваших комментариев, потому что наши споры с вами, в том

сегодняшнего первого в этом сезоне эфира я расскажу несколько позже, ну, а пока проанонсирую, что сегодня, кроме наших традиционных споров, мы узнаем с вами новости другого севера, будем слушать голос тундры.

0: до этого времени дожидайтесь, ловите. И чтобы участвовать в этом замечательном розыгрыше, находиться в Северном Нагорном не обязательно. Главное быть заядлым шопером и знать, как там расположены магазинчики. Кроме того, мы проложим с вами маршрут выходного дня. Неожиданно сегодня с Артемом Моисеевым будем это делать. Ну, а также, конечно же, все-таки будем играть. А играть будем сегодня цифрами, статистикой и, конечно, вспоминать слова на саамском.
1: Как же приятно, когда работают другие. Полярная станция на Power Hit Radio.

0: нашей теме. Наконец-то я ее сегодня озвучу. Ну и в связи с тем, что новый сезон у нас открывается на Полярной станции, здесь происходят перемены, то в теме у нас актуалочка. Как вы относитесь к тем самым переменам в своей жизни? Варианты такие. Отлично, даже очень жду этих перемен. Или кто-то говорит, не надо никаких перемен, у меня в жизни все хорошо, и никаких перемен мне не требуется, я их не жду, не призываю, а если они напрашиваются, то, значит, всячески от них уворачиваюсь. Вот сегодня две такие полярные позиции у меня, но и у вас тоже. Пожалуйста, заходите в комментарии в нашей группе во ВКонтакте, пишите мне через приложение, через сайт. Ну и, конечно же, вы можете звонить в прямой эфир по телефону 488-448, и здесь уж мы с вами точно поспорим. Одна из новинок этого сезона заключается в том, что, собственно, вы можете перетянуть меня на свою сторону, но для этого ваши комментарии должны быть все же таки более аргументированными. Да, действительно, вы меня сможете переубедить, если ваши аргументы будут достаточно весомыми. В конце программы я все-таки перейду на сторону большинства, ну или даже меньшинства. В общем, не на ту, за которую я голосовала первоначально, а может быть, вы меня переубедите, что, например, не нужно никаких перемен в жизни, и так хорошо, когда все вот по накатанному идет, все в одной колее, не меняется, и стабильность – это наше все. Ну а пока я голосую за то, что да, я жду перемен, я их призываю, они регулярно случаются в моей жизни, и мне кажется, именно из-за того, что я их призываю. Если бы мне хотелось стабильности, то, наверное, в моей жизни все было бы более-менее спокойно. Мне очень интересно, как это происходит у вас. Поэтому, пожалуйста, пишите. Ну и кроме того, конечно, уже определенное количество комментариев у нас есть, поэтому заходите тоже, знакомьтесь с ними, спорьте еще и друг с другом. Это добавит еще драйва нашей программе. Ну и что я хочу сказать? Все-таки немножечко вы циклитесь почему-то на переменах, которые вот от нас не зависят. Кто-то пишет про перемены в стране в общем, что они на нас влияют. Да, действительно, есть объективные исторические события, исторические перемены, ход времени, который мы изменить не можем. Но тем не менее, когда происходят какие-то события, не всегда это отражается на каждом конкретном человеке. Могут случаться какие-то катаклизмы, вообще какие-то перевороты, еще что-то. А в вашей жизни ничего не меняется. У вас все та же семья, у вас все та же работа, у вас все те же какие-то триггеры. Вы занимаетесь спортом, общаетесь с теми же людьми, и ваш привычный уклад жизни не меняется. То есть эти события, они на перемены в вашей жизни никак не влияют. А что может вызвать перемены в вашей жизни? Я об этом расскажу чуть позже по развернутей, потому что пока я хочу послушать ваше мнение. Ну и совсем скоро я вам еще расскажу о новостях другого севера. День сегодня и программа сегодня очень насыщенная, так что в это воскресенье скучать вам точно не придется.
1: Полярная станция держится на плаву. И ты держись. Каждое воскресенье на 104.5.

0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте. Реклама.
1: Новые осенние коллекции в магазинах Северного Нагорного. Стильные и уютные образы на особые случаи и на каждый день.
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Полярная станция. Северная надбавка к вашему воскресенью.

0: НДС. Новости другого севера.
1: Ну, давайте с вами полюбопытствуем, что же там на других северах происходит. Сначала в Архангельскую область отправимся и узнаем, что корабелы Объединенной судостроительной корпорации выполнили реставрацию трамвайного вагона КТМ-1. Трамвайный вагон КТМ-1 1957 года выпуска. Экспонат Архангельского краеведческого музея и единственный сохранившийся артефакт некогда обширного трамвайного хозяйства столицы Поморья. Реставрация проходила в два этапа. Сначала прошли основные работы по восстановлению корпуса, ремонту оборудования и благоустройству салона, затем восстановили остекление и освещение, а также покрасили. Такая реставрация – не первый опыт работников Красной кузницы и Центра судоремонта «Звездочка» в сохранении артефактов ушедших эпох. Здесь был восстановлен советский танк «Истры-М», английский «Марк-5», зенитное орудие «АЗП-57», а также каждую весну здесь обслуживают единственный действующий в России пароход-колесник Николай Васильевич Гоголь. Вот что в Архангельске вытворяют. Трамвайного парка там не осталось, но единственный вагон они сохранили, отреставрировали и представили в качестве музейного экспоната. А у нас, кстати, в Мурманске тоже есть подобный артефакт. Мне очень понравилось это слово. Это паровоз Л-4386. Мы как раз вчера гуляли и видели его на вокзале. Подошли поближе, а у него как включились вот эти вот огни паровозные. И было так здорово, он в темноте светится. И, конечно же, он впечатляет и своими размерами, и самим устройством. Если вы давно туда не ходили, сходите обязательно с детьми и посмотрите. Поражает, как обычный пар может привести в движение такую махину. А само устройство этого парового двигателя, оно уже прямо вот над колесами. Там все эти поршни и емкости, откуда пар вырывается, там же все это видно. В общем, очень впечатляет. Но и новости Архангельска тоже очень даже удивили. Ну, а теперь давайте-ка на полярный Урал переместимся и узнаем, что там поселились гиганты ледникового периода. В природном парке Ингелор туристов теперь встречают исполинские скульптуры мамонта с детенышем и шерстистого носорога, напоминая о временах, когда гиганты бродили по этим местам. Фигуры из металла появились в местах работы волонтерских экологических экспедиций «Зеленая Арктика». Только в этом сезоне добровольцы собрали более 100 тонн металлолома на территории парка. Освободившееся пространство решили наполнить новыми смыслами. Две локации украсили представителями мегафауны, а на склонах горы Пусьерка вырос загадочный страж Пусьерки. Футуристичный дроид-геолог, собранный из гусеничных катков, буровых коронок и другого металлолома, как памятник ушедшей эпохи полярной геологии. Вот это мощь! Кстати, если у вас какие-то мысли возникают по ходу прочтения новостей другого севера, может быть, вам они очень понравились, вот какие-то идеи, вы хотя бы плюсики пишите, что да, нам это нравится, мы хотим такое сделать. Ну, там, не знаю, поучаствовать в волонтерском движении «Зеленая Арктика», например, там металлолом пособирать. Ну, всякие хобби бывают у людей. Ну, а пока вы думаете о том, как прокомментировать или чем бы заняться, какие перемены в свою жизнь притянуть, расскажу вам еще про Сахалин. А там прошел уникальный эксперимент по доставке избирательных материалов с помощью безэкипажного катера и беспилотника. В рамках подготовки к выборам депутатов Государственной Думы избирательная комиссия Сахалинской области совместно с НПЦ «Крылья Сахалина» апробировала новые логистические решения для труднодоступных мест. Безэкипажный морской катер преодолел более 60 километров по открытому морю из порта Невельска до острова Манерон. Информационные материалы доставлены и размещены на стендах природного парка для избирателей. Кроме того, беспилотный летательный аппарат впервые в регионе доставил материалы прямо на борт морского судна, которое находилось в плавании. Экипаж из 10 человек получили плакаты со списком партий и кандидатов, а также информацию о проектах «Информ-УИК» и «Мобильный избиратель». Со своей стороны хочу выразить надежду, что все-таки кроме плакатов и вот этих информационных всяких штучек, моряки на кораблях получили, ну не знаю, там конфет или пряников. Им так не хватает сладостей, ведь беспилотники и для этого тоже можно использовать. Но в этом плане, когда я эту новость озвучила, знающие люди мне подсказали, что наша Мурманская область все-таки не отстает от всей планеты. И безэкипажный катер, созданный в Мурманской области, успешно провел первую в мире автономную экспедицию за полярным кругом. Катер проекта «Герой тумана» прошел почти 170 километров по маршруту Ленин-Хамари-Урагуба. Перспектива развития проекта – доставка грузов морским путем, в том числе в отдаленные населенные пункты. Вот что делает технический прогресс. Это были новости Другого Севера на полярной станции.
0: НДС. Новости Другого Севера.

Но я напомню, сегодня на Полярной станции обсуждаем, как вы относитесь к переменам в своей жизни. Отлично, и даже их ждете, или не нужны вам никакие перемены, и у вас все хорошо. Вот Макс в связи с этим пишет: Светлана, у вас сразу две позиции. С чего

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Как купить больше, а потратить меньше? В Северном Нагорном. Сезон больших распродаж продолжается. Самое время собрать сильные осенние образы с приятными скидками. А чтобы шопинг стал еще приятнее, не забудьте воспользоваться программой лояльности. Совершайте покупки, начисляйте баллы на свой счет, меняйте баллы на классные подарки. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте snmall.ru.
2: Это мы – единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель – новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
3: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от

Ну что же, давайте разбираться в изменениях нашей жизни и об интересных ее поворотах в этой связи. Во-первых, значит, с вашим сообщением сразу перехожу, и тут, конечно же, мне есть о чем с вами поспорить. Но сначала, конечно, неспорное. Привет, Мурманск, пишет Семен, а мы в Сочи, и тут 25, надеюсь, и у вас солнышко есть, слушайте. Ну вот только что ко мне в окно заглянуло солнышко. И даже солнышко, хочу я вам сказать, может стать причиной тех самых перемен. Допустим, выглянуло сейчас солнце, и вы решили вдруг сегодня

прошли по лесу и нашли какой-нибудь артефакт, какой-нибудь древний, не знаю, самский там, или времен Великой Отечественной войны, или еще что. И вот этот артефакт, может быть, и исполнит, изменит вашу жизнь. Может, вы на нем обогатитесь и станете каким-нибудь там миллионером, понимаете? Все, что угодно может изменить вашу жизнь. Вопрос в том, нужны ли вам эти изменения? Призываете ли вы к Вселенной, чтобы они вас настигли? Например, у меня в жизни регулярно происходят изменения. Приблизительно где-то вот каждые 5 лет у меня прям такие вся жизнь ног на голову становится. И я не могу сказать, что это плохо. Может быть, в моменте это неудобно, некомфортно, где-то даже страшно. Но потом ты, когда анализируешь вот то, что было и то, что стало, и что явилось этому причиной, ты понимаешь, да, все должно было так случиться, и оно так и случилось. Как у вас? Пишите, пожалуйста. Ну, а мне пока пишет Степан. «Жду перемен», пишет он, «если уверен, что они к лучшему или неизвестно к чему, но вдруг все-таки».

лучшему. Ну а перемены в худшую сторону вряд ли кому-то нужны. Так что ничего оригинального, думаю, да, Степан, ничего оригинального не сказали. И вот тут такая приписка, которая прям вот мне тоже. А вот такие перемены на полярной станции, я даже не знаю к чему. А я вам скажу к чему. К спорам. К бесконечным спорам с моими любимыми и дорогими пауэр-слушателями. Пишите, пожалуйста, больше, и нам всегда будет о чем поспорить. Ну вот Степан продолжает, что хобби путешествия – это все же больше просто отдых, чем перемены. Самые значимые перемены лично у меня – это переезд на другой адрес, но в своем же городе, ну и смена работ. Хочется чего-то более значимого. Вот как раз переезд в другой регион, как минимум. Как максимум, хочу перемен в обществе, но их ждать мало, надо самому в этом участвовать. Ну вот какая-то здравая мысль здесь у Степана все-таки прозвучала. Ну и с другой стороны, я из этого вот сообщения делаю вывод, что Степан, видимо, проголосовал за то, что не нужны ему перемены, потому что, анализируя его жизнь, пока каких-то перемен не было. Чего же я все-таки хочу в ваших комментариях услышать? О каких-то событиях, которые привели к переменам в вашей жизни. Ждали вы этих событий или не ждали, или наоборот, что случились какие-то события, но вашу жизнь они не изменили, да и не очень-то вам и хотелось. Вот как у вас это происходит? Кроме того, мне хочется очень добавить о том, что, ну вот, например, Степан сказал про переезд. Для кого-то переезд – это вообще что-то совершенно иное. Переехали в другой город. Вдруг у вас там появилась возможность. Вы там открыли бизнес, и все, и пошло-поехало. Новые связи, новые возможности, какие-то поездки. Жизнь полностью переменилась. А кто-то переехал в другой город и снял, ну, какую-то такую же, ну, не такую же, но чуть-чуть другую, побольше там, квартирку. Дети также ходят в школы, в сад. У него все та же работа по его стабильной специальности. И нельзя сказать, что это изменения какие-то кардинальные в жизни. Да, немножечко регион сменили, но жизнь в целом от этого не изменилась. И это не те перемены, которые будоражат. Ну, просто новинка какая-то, да. Или, например, пенсия. Кто-то вышел на пенсию и что сделал? Выдохнул там, начал заниматься спортом, больше гулять, возиться с внуками. Ну, собственно, да, понятно, что больше свободного времени как-то стало. На душе может быть легче, может у кого-то наоборот тоска по работе, но это естественное течение жизни, мы все это понимаем. А кто-то вышел на пенсию, переехал в другой регион, купил загородный дом, занялся хозяйством, начал выращивать, в конце концов, капусту, как тот самый знаменитый римский император. Понимаете, может быть, кур развел, занялся фермерским хозяйством. Вот это да, это перемены. И они их хотели, и они их сделали. Стремитесь ли вы к таким вот переменам? Пишите об этом, с удовольствием с вами поспорю. Ну, а мне на полярной станции действительно немножечко сейчас одиноко и даже потанцевать не с кем. Но вы знаете, я все равно буду это делать.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Политическая реклама.
4: Северяне должны иметь достойную жизнь.
5: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
4: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
6: Новые осенние коллекции в магазинах Северного Нагорного. Сильные и уютные образы на особый случай и на каждый день. Распродажи в магазинах продолжаются. Большой выбор размеров и моделей. Цены, которые поднимают настроение. Возможность собрать готовые образы с максимальной выгодой. Ловите момент, чтобы обновить гардероб и порадовать себя приятными покупками. Подписывайтесь на группу ВКонтакте «Северная Нагорная» и будьте в курсе всех новостей, событий, скидок и специальных предложений от магазинов.
0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.

0: Мурманстаг.
1: Ну и воскресенье, это не воскресенье, если мы с вами во что-нибудь не поиграем. Сейчас у нас будет розыгрыш, который для вас, для всех привычный. Я решила таких сильных новшеств не вводить, чтобы вы, дорогие мои слушатели, так сильно не пугались новинок. Если они выйдут, то потом уже в течение года постепенно. Ну а пока у нас в эфире розыгрыш Мурманстат, поэтому вы уже можете начинать звонить в студию по телефону 488-448. Будем с вами отвечать на вопросы мурманской статистики, разгадывать цифры, ну и, конечно же, что-нибудь выигрывать. А именно сегодня разыгрывается карта на 1000 рублей в МФК «Северная Нагорная». Так что, кому хочется приятной надбавочки к этому воскресенью, пожалуйста, звоните, отвечайте на статистические вопросы про Мурманск и выигрывайте подарочную карту на 1000 рублей в «Северная Нагорная». Шопинг как нельзя, кстати, приходится в выходные дни. Вопрос сегодня будет очень даже актуальный. Про место, где многие из вас уже были и даже, может быть, вошли в статистику этого места, которую я сегодня загадала в своем вопросе. Вот так вот интересно. Я все это вам представляю немножечко заранее. Ну а пока я жду от вас звонков. Телефон студии неизменен. 488-448. Прямо сейчас я разыгрываю подарочную карту на 1000 рублей в МФК «Северная Нагорная», поэтому давайте активнее участвуйте, сделайте себе приятное в это воскресенье. Ну, если в ближайшее время, вот так, буквально там секунд 30, не появится никакого у нас игрока, тогда будем с вами слушать музыку, ну, а потом тогда озвучу вопрос. И уже будем, наверное, с вами как-то онлайн играть. Не знаю. Ну и, может быть, и с другой стороны, сейчас я еще и телефон проверю. Но до эфира он работал хорошо, поэтому давайте, считаю так, 3, 2, 1. Кому нужна подарочная карта на 1000 рублей в МФК «Северная Нагорная»? Ну а если вы не можете до меня дозвониться, скорее всего, после этой песни будем с вами играть онлайн.

0: Добрый день.
1: Как вас зовут?
0: Эдуард.
1: Эдуард. Итак, Эдуард, решили все-таки, что вам нужна подарочная карта на 1000 рублей, я правильно понимаю?
0: Пригодится.
1: Пригодится, ну и потом, ведь, а любопытство человеческое, правда же, поиграть, ну это же азарт, ну не только же вот это вот, подарочная карта, конечно, здорово, но вообще поучаствовать в розыгрыше, это здорово. Готовы? Слушайте внимательно вопрос.
0: Да.
1: Осень — это вообще время подводить итоги, ну и, соответственно, дирекция особо охраняемых природных территорий Мурманской области тоже подвела свои итоги посещаемости за летний сезон этого года. За этот период природные парки и заповедные территории нашего региона, в общем, посетили более 151 тысячи человек. Как вы думаете, сколько из этого количества стали гостями природного парка Териберка? Более 20 тысяч, более 60 тысяч или более 150 тысяч? Какая у вас версия? Внимательно. Если хотите, я повторю вопрос. Эдуард?
0: Нет.
1: Так.
0: Слушайте, ну более 60, это уже более 20. Корректно. Более 60.
1: Ну, а что я вам могу сказать? Действительно, вы абсолютно правы. Более 60 тысяч. За летний сезон этого года природный парк Териберка посетили более 67 тысяч человек. Среди достопримечательностей парка — Батарейский водопад, Каменный пляж, Яйца дракона, Птичьи базары, панорамные виды на Баренцево море и тундровая растительность. Эдуард, пожалуйста, оставайтесь на связи. Я сейчас расскажу, как получить ваш приз.
2: Мурман Стар. Полярная станция. Северная надбавка к вашему воскресенью.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Город отдыхает. Работает полярная станция. На Power Hit Radio.

Не нужны перемены, что нужна стабильность. И насколько это хорошо отражается на жизни, ни у кого я не увидела. У всех какие-то сообщения такие себе размытые. Непонятно, за что вы голосовали. Вроде как и перемен ждете, но вы их боитесь. А стабильная жизнь вроде и хорошо, но как будто бы надоело. Немножечко не пойму я вашу позицию. Так что призываю более четко ее сформулировать и непременно мне прислать. Я напомню, для вас работает наш...

0: день.
1: Жизни, ждете их и смело принимаете, или больше всего все-таки цените свою устроенную жизнь, еще я вас чем буду развлекать. Совсем скоро вы услышите голос тундры, новенький. В 14.30 я создам точку притяжения с МФК «Северная Нагорная», где будем уже разыгрывать уже подарочную карту на 3000 рублей. Так что будьте активными, принимайте участие в этом розыгрыше. Я напомню, что не обязательно присутствовать прямо сейчас, в данный момент, в «Северном Нагорном», чтобы в нем участвовать. Просто нужно знать, как расположены магазины, или просто знать, где подглянуть, как они расположены. Тоже вам небольшая подсказка. Так вот, это все будет в 14.30. Ну а в следующем части мы в следующей части мы проложим маршрут выходного дня вместе с Артемом Моисеевым и будем вспоминать слова на самском языке. Я очень рассчитываю на то, что вы соскучились по самскому языку и активно будете со мной играть.
2: Полярные станции. Твой витамин D в любое время года.

и ваша воскресная ведущая Света Владимирова. И мы спорим, да, вернулись мы после летних каникул, полярная станция вернулась. Я по привычке говорю «мы», хотя по факту я сейчас одна нахожусь в студии, но это не мешает мне с вами спорить. Тем более Танюшка, вон какое сообщение мне прислала. Добрый день, Светлана, с удовольствием с вами поспорю. Вот спасибо за это большое. Итак, про перемены мы сегодня говорим и как относитесь к переменам в своей жизни. Сейчас расскажу вам мнение Танюшки. Перемены несут в себе много неизвестности и стресса. Приходится адаптироваться к чему-то новому, и как результат, ты какое-то долгое время чувствуешь себя идиотом в новых обстоятельствах. Далее всегда сравниваешь новое со старым, и зачастую новое проигрывает, потому что прошлое было в более молодом возрасте и воспринимается ярче и интереснее. Кроме того, чем старше становишься, тем меньше вещей в жизни могут тебя приятно удивить, потому что эмоции уже не такие яркие, даже на гормональном уровне. Иногда люди стремятся к переменам, чтобы заполнить пустоту, но по факту это не работает, и пустота сохраняется и в новых местах, и с новыми людьми. Я против перемен. Первая за сегодняшний день, за сегодняшнюю программу, супер аргументированная позиция и совершенно, которая не совпадает с моей. Я же за то, что перемены только освежают нашу жизнь, взбадривают нас, заставляют по-другому, может быть, взглянуть на свою жизнь, себя немножечко изменить, вот, потому что любое изменение себя, оно, поверьте, оно всегда на пользу. В какую бы сторону оно ни было, ты должен быть таким, каким ты формируешься, и перемены в этом играют далеко не последнюю роль. Танюшка, ну а вам я бы, конечно, хотела не то что пожелать, да и советовать, какое я право имею вам советовать, кто я такая, но тем не менее, вот когда случаются большие перемены в жизни, нужно немножечко подождать, потому что вначале это действительно стресс, и это неизвестность, что будет дальше, не видишь какой-то перспективы для себя. Но когда ты выждешь какое-то время, эта перспектива, вот поверьте, она нарисуется. И если даже изначально что-то кажется безнадежным, оно потом приобретет какие-то конкретные очертания, и эта пустота заполнится и новыми событиями, и новыми людьми, поверьте, а может быть даже и старыми, которые, может быть, проявятся в вашей жизни, которые вот принесли вам такие вот перемены. Так что ни в коем случае не унывайте, немножечко такое пессимистическое сообщение вы мне прислали, но я вас призываю сохранять оптимизм, потому что все будет хорошо. Ну а вы, дорогие слушатели, тоже, пожалуйста, пишите, как относитесь к переменам в своей жизни. И самое главное, вспоминайте какие-то, ну, конкретные случаи, что повлияло на вашу жизнь, что ваша жизнь изменилась, совершенно повернула под другим углом.

0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной чистоте.
1: Реклама.
2: Новая осенняя коллекция в магазинах Северного Нагорного. Стильные и уютные образы на особые случаи и на каждый день.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
4: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
5: Это мы, единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. «Аксель» – новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
6: Политическая реклама.
7: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась с разрушительной оптимизацией. Ради экономии бюджета власть продолжает объединять садики, школы, учреждения медицины, соцзащиты, культуры и спорта, сокращает работников. Эта людоедская оптимизация катком прошла по тысячам семей. «Справедливая Россия» требует остановить эту оптимизацию. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду».
8: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
9: 488-442.
0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.

слушаем других радиостанций, тоже это очень особенная музыка. Там очень фольклорная составляющая очень сильная. Необычные инструменты используются, необычные приемы извлечения звука, странный вокал. Но все это и делает эту музыку такой привлекательной. И не случайно для сегодняшнего воскресенья я выбрала исполнителей из Карелии, наших соседей. Это ансамбль народной песни «Верия». И вот несмотря на то, что они народники, их композиции звучат очень даже современно. Ну вот, наверное, такой и представляется мне наша тундра. Там должно быть что-то такое древнее, изначальное, потому что всегда эта тундра, вот как она образовалась, она так и есть. И обязательно что-то современное, ведь мы на эту тундру смотрим и ходим по ней, по тундре вот из нашего 2026 года. Поэтому такое вот странное сочетание народного, современного и чего-то старинного. Как раз я и пытаюсь найти для вас, для рубрики «Голос тундры». Итак, ансамбль народной песни «Верия». Группа исполняет этническую музыку народов Карелии, использует народные тембры голосов и национальные инструменты ручной работы. Среди них яухико – это древняя карельская скрипка и пастушьи флейты пили. Вы их обязательно услышите. Также у этого ансамбля достаточно большой приятный бэк. Они сотрудничают и с другими карельскими музыкантами. Это группа «Мука» и даже известнейший российский композитор и виртуозный мультиинструменталист, который в основном исполняет на фольклорных духовых, Сергей Клевенский. В общем, очень интересная история у этой группы. Ну а песня, которую мы сегодня с вами услышим, называется «Как по мосту». Вышла она прошлым летом в составе альбома «Ай-яй, сорья», что с карельского переводится как «обращение ах изящный». В альбом вошли заонежские, пудожские, ингерманландские песни и композиции на ливиковом диалекте. Поют они о юношеской любви, первых чувствах, ярких переживаниях. Ну и мотивы там, конечно, звучат народные. Я надеюсь, тундру вы тоже где-то там услышите.

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Как купить больше, а потратить меньше? В Северном Нагорном. Сезон больших распродаж продолжается. Самое время собрать сильные осенние образы с приятными скидками. А чтобы шопинг стал еще приятнее, не забудьте воспользоваться программой лояльности. Совершайте покупки, начисляйте баллы на свой счет, меняйте баллы на классные подарки. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте snmall.ru.
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
0: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино, 4, готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт брусникино.ру. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Политическая реклама.
5: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
5: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
1: Подарочная карта МФК «Северное Нагорное» – отличный подарок для коллег, друзей и близких.
0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей.

0: Точка притяжения.
1: Итак, по воскресеньям теперь снова будет создаваться точка притяжения. В чем суть нашего розыгрыша? Я загадываю магазин и создаю подсказки, чтобы отгадать его название. Ну а название отгадываете уже вы. Как только у вас появилось предположение о названии загаданного магазина, вы сразу же звоните в эфир Power Hit Radio по телефону 488-448, называйте правильный ответ и выигрывайте подарочную карту на 3000 рублей. Итак, в этот раз я загадала магазин. Его не было, кстати, в прошлом сезоне такого. Мы вообще обычно не повторяемся. С Серегой мы такого магазина, такой точки еще не загадывали. И я вам озвучиваю первую подсказку, после которой вы уже прям можете начинать звонить и делать свои предположения. Ну а если у вас предположений не будет, тогда я вам очень рекомендую мой рекомендацион зайти на сайт snmall.ru и посмотреть, подумать, потому что все-таки местоположение я тоже буду подсказывать. Итак, подсказка номер один. Если название точки притяжения слушать невнимательно, можно подумать, что речь идет о милых детских шапочках. Но это вовсе не так. А теперь думайте.

0: Дин была. Точка, если название точки притяжения слушать невнимательно, то можно подумать, что речь идет о магазине милых детских шапок. Ну, знаете, там всякие завязочки, помпончики и все такое прочее. Но это вовсе не так. Телефон студии 488-448, и я вам озвучиваю вторую подсказку. С одной стороны, от точки притяжения можно и чай с кофе выпить, а с другой – получить все свои онлайн-заказики. Вы пока думайте, у вас есть еще шанс выиграть. Ну а до меня уже дозвонился игрок. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Александр.
0: Александр. Итак, есть у вас предположение по нашей точке притяжения? Или вам сначала повторить все подсказки?
1: Есть предположение, что это на 4-м этаже отдел «Помпончик».
0: Ничего себе! Александр, меня очень удивили. Честно говоря, я о таком магазинчике, о такой точке быстрого питания даже не слышала. А скажите, пожалуйста, вы были ли там?
1: Нет, к сожалению, не был.
0: Еще не были, но это совершенно правильный ответ. Я вас от всей души поздравляю. Трубку, пожалуйста, не кладите. Я напомню, что вы выиграли только что подарочную карту на 3000 рублей. Поэтому я вам сейчас расскажу, как ее получить. Ну а Помпончик действительно это кафе пончиковое на 4-м этаже в МФК «Северное Нагорное». В меню классические пончики, пышки, круассаны, синнабоны, пирожные и напитки. Гости отмечают, что выпечка – свежая, с хорошей начинкой, а обслуживание приветливое. Ну, а Александра я сейчас буду отдельно поздравлять.
2: Точка притяжения.

0: the power. Power. Yes. Power play.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
5: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
5: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
6: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
7: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
8: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
9: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
10: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
11: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Полярная станция на Power Hit Radio.
12: Новые осенние коллекции в магазинах Северного Нагорного. Сильные и уютные образы на особый случай и на каждый день. Распродажи в магазинах продолжаются. Большой выбор размеров и моделей. Цены, которые поднимают настроение. Возможность собрать готовые образы с максимальной выгодой. Ловите момент, чтобы обновить гардероб и порадовать себя приятными покупками. Подписывайтесь на группу ВКонтакте «Северная Нагорная» и будьте в курсе всех новостей, событий, скидок и специальных предложений от магазинов.
1: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.

0: Ну что же, мы обсуждаем сегодня перемены в нашей жизни и то, как вы к ним относитесь. Отлично, и даже ждете эти перемены или не надо вам никаких перемен, и у вас в жизни и так все замечательно. Спасибо за ваши комментарии. И вот Юлия мне пишет: «Здравствуйте, у меня вообще все кардинально и резко поменялось. Была основная работа и подработка. На подработке предложили повышение, и я согласилась, и теперь кардинально нужно менять свой уклад жизни, потому что это стало моей основной работой. Теперь все вокруг этого крутится, а вообще я живу с девизом, что все, что не делается, к лучшему. Но в целом я за порядок и стабильность». Вот мне любопытно, Юлия, как же вы проголосовали? У вас прям такие две противоположных точки, вроде позиции в вашем сообщении. Вроде как у вас изменения, вроде как вы этим довольны, но в целом за порядок и стабильность. Так, вот тут есть продолжение сообщений. Да, действительно, она, Юля, мне пишет, что стало жить интереснее, потому что новые дела появились, знакомства. Нет сидения на одном месте, нет монотонности. Но вот мысль о смене работы все-таки была, но планировалось это чуть-чуть попозже, а тут предложили, и я согласилась. А вообще, продолжает Юлия, я люблю стабильность. Поэтому стараюсь, если и менять как-то свой уклад, подходить к этому с расчетом на долгосрочные перспективы. Ну, надо сказать, это очень взвешенный такой комментарий, но совершенно непонятно все-таки, Юля, за что же вы голосовали? За то, что отлично относитесь к переменам в жизни и ждете их, или не нужны вам перемены, у меня все хорошо? Вот, судя по всему, все-таки вы за перемены. Я вас на свою сторону зачисляю. Меня еще никто не переубедил, что стабильность и, такое вот достаточно однообразное течение жизни — это лучше, чем даже самые какие-то странные перемены. Так что я за перемены. Я пока стою на своей позиции. Очень жду ваших аргументов. Хотя бы в мою пользу, собственно, почему бы и нет. Но если даже в другую, то, может быть, вы сможете меня переубедить. Может быть, я стану на противоположную сторону, но пока я не вижу к этому предпосылок. Никто не был столь убедительным. А вот и очень люблю я вас, мои дорогие пауэрслушатели, когда вы мне пишете в 14:30. «Доброе утро, Света! Я только присоединился. А куда подевался Сергей?» Да, с добрым утром, Александр, любитель не только кофе. Да, действительно, Сергей испарился, слился, можно сказать, с полярной станции, но тому были объективные причины. Мы не будем его за это осуждать. Тем более, что периодически он все-таки появляться здесь у нас будет, и вы его услышите. Но вот давайте такую перемену тоже с вами примем, потому что новый сезон, как всегда, несет с собой перемены.
1: Полярная станция. Шоу номер один по версии «Белых медведей».

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Город отдыхает. Работает полярная станция. На Power Hit Radio.

0: поверните направо, потом налево, потом залетайте.
1: Маршрут выходного дня.
2: Ну что же, новый сезон и изменения коснулись многих рубрик, и в том числе и маршрут выходного дня не исключение. Теперь в маршруте выходного дня мы будем оказываться не только в различных локациях Кольского полуострова, но можем оказаться и в ресторане, и в шопинге,

0: путешествовать мы теперь будем с вами не как туристы. Все-таки предыдущие сезоны мы с вами отправлялись в какую-то точку Кольского полуострова. У нас были гиды в гостях, и они рассказывали, такую, в общем-то, туристическую информацию, которую мы можем и в соцсетях найти, а если и нет, то все равно это изложение было скорее для туристов, людей, не совсем знакомыми с реалиями вот нашей тут в жизни, в регионе. Теперь же ко мне в рубрику «Маршруты выходного дня» будут заходить в первую очередь наши ведущие, наши слушатели, и просто мурманчане-путешественников. Путешественники, которые будут делиться своими впечатлениями и эмоциями от посещения интересных мест Кольского полуострова. Будут рассказывать о реальных трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, о реальном состоянии дорог, где можно поесть, где можно поспать, что можно посмотреть, кроме того, о чем написано в путеводителях. И вообще, может быть, это будет просто какая-то обыкновенная прогулка, вы нашли необыкновенное место или черпанули такую эмоцию, что хотите ей поделиться. Немножечко о приглашении гостей больше я буду раскрывать, по мере работы нашей полярной станции. Все-таки сегодня только первый выпуск начала сезона, поэтому сегодня ко мне, в такие виртуальные гости. В общем, интервьюировала я сегодня Артема Моисеева, которого вы все знаете. В общем-то, он оказался заядлым путешественником. Путешествует он всей семьей. Обыкновенно он делает это на своем автомобиле. И вот куда он отправился и предлагает отправиться вам, рекомендует, скорее сказать, давайте-ка послушаем.
1: Уже как 3 года мы с семьей активно катаемся вдоль Кольского полуострова. Для того, чтобы изучить и насладиться им поперек, нужны, знаете ли, совсем другие транспортные средства. Итак, 3 года назад в нашей семье появился полноприводный, почти везде проходимый автомобиль, который и позволяет увидеть красоты Кольского Заполярья. Семья у нас большая, 5 человек, поэтому путешествия пока не носят экстремальный и отдаленный характер. Наш выбор, уже неоднократно причем, падает и пал на Белое море. То, что чуть дальше Кузрики.
0: Да, Белое море. Надо сказать, что продолжение истории, кстати, будет. Так что не переключайтесь. Как же попутешествовал Артем вдоль побережья Белого моря, мы скоро узнаем. Я хочу сказать, что я на Белом море была в студенчестве. И это было, конечно, вовсе не такое уютное и комфортное путешествие. Я там была в составе группы студентов, такая полунаучная, экспедиция. Да? Перед нами какие-то цели были поставлены и задачи. И вот мы туда отправились, но добирались мы совершенно самостоятельно, и вообще это путешествие было возможно только благодаря тому, что один из нас был из области, из Умбы, и мы у этого парня дома останавливались, мы приехали в Умбу, остановились у него дома, естественно, с разрешения его родителей. И вот об Умбе я помню впечатление, как его мама этого парня, его звали Михаил, кормила нас ухой и семги. Это просто было потрясающе, потому что вот та самая умбская семга, которая речная, когда заходит, вот ее ловят, она только что выловленная, и там, наверное, рыбы было больше, чем самого супа. Вот это вот у меня впечатление от Умбы. Хотя, конечно, в Умбе есть чего посмотреть, и кроме того, чего стоит один только музей истории, культуры и быта терских поморов. Туда прям вот обязательно надо зайти, если побываешь в Умбе. А где побывал Артем Моисеев в своем путешествии по Белому морю, давайте слушать дальше.
1: Трудностей в таком многодетном путешествии практически нет, не считая нескончаемого шума в машине и гамма. Даже бензиновый дефицит в этом году никак не повлиял на такую длинную поездку. И в Кандалакше, и в Умбе топливо было. Дорога отличная, ночевка под кронами деревьев, которые куда выше наших городских, позволяют не сильно переживать из-за погоды. Правда, питание — это отдельный разговор. Тут всех надо накормить, и плюс ко всему, к тем пакетам с едой, что мы уже берем постоянно, нужно взять с собой еще пакет с разными снеками.
0: Вообще особенность путешествия Артема Моисеева заключается в том, что никакой конечной цели путешествия не было. То есть это была поездка ради поездки. Он путешествовал на автомобиле с семьей вдоль побережья Белого моря, заезжал в какие-то населенные пункты, но если там что-то происходило интересное, он, конечно, в этом участвовал, но ни в каком населенном пункте семья Артема Моисеева не зависала, они ехали дальше. Ночевали они преимущественно на природе, в лесу. И вот, как он отмечает, со временем, выбирается он в такие длительные поездки каждый год, и со временем, вот уже к этому году, он оброс инвентарем. То есть у него есть профессиональные палатки, видимо, есть приспособление для приготовления пищи, он уже знает, что нужно брать, чтобы накормить детей, чтобы ублажить жену, чтобы погулять. Вот, поэтому Артем у нас такой, надо сказать, опытный достаточно путешественник. И вот интересно, да, что он никуда не заезжал. Я, например, в своих путешествиях люблю везде позаезжать, населенные пункты посмотреть, что там происходит, какие-то исторические, может быть, там есть объекты. Вот, например, в Варзуге. Оно как раз стоит на побережье Белого моря. И это считается место историческому, ему более 500 лет. А если на лодке переплыть на другой берег, то можно посетить музей и Успенскую церковь 1674 года постройки. Вот понимаете, всегда можно найти какой-то интересный объект, который вас зацепит. Ну и, конечно же, незабываемые впечатления он может вам подарить. Ну а давайте-ка еще послушаем о впечатлениях, которые привез Артем из поездки.
1: Мои яркие впечатления – это завораживающие отливы и приливы. Это что-то невероятное, когда это чудо природы происходит на твоих глазах. Северное сияние, которое здесь бывает, радует глаз уже в августе. Да и сама природа вроде с северным характером и яркостью северной, но масштабами более южная. Единственный минус этих мест – это количество несознательных граждан, оставляющих после себя мусор. В остальном же отличное направление для семейного отдыха с детьми. Прям супер мой жесткий, жирный рекомендацион.
0: Ну, вот такая у нас получается рубрика «Маршрут выходного дня». Сегодня мы послушали впечатления от посещения побережья Белого моря у Артема Моисеева. У меня, конечно, впечатления более жесткие, потому что я была там совершенно в другой компании, не в детской. Мы находились на мысе Корабль. Может быть, даже отдельно сделаем маршрут выходного дня. Вот про мыс Корабль расскажу. Но добирались мы оттуда. Я вот начала свою историю, что приехали мы в Умбу, товарищи остановились. Ну, а дальше нам нужно было до мыса Корабля как-то доехать. Мы студенты, это не машина, автобусы туда не ходят. Вообще, это закрытая зона, как нам рассказали, что туда нужен специальный пропуск. В общем, и не знаю, какими путями мы отправились к главе администрации. В общем, наныли мы себе военных, нам дали военных сопровождение, эти военные вышли с нами на дорогу, остановили для нас две фуры. И вот, ну как, грузовика, уже точно не помню, как это здоровенная машина, я туда еле залезла. И вот на этих машинах нас привезли на побережье Белого моря. В общем, путешествие к Белому морю может быть различным, но однозначно оно оставит у вас неизгладимые впечатления, будете о нем вспоминать и рассказывать. Если у вас есть в загашнике какие-то истории о ваших путешествиях, вы пишите, пожалуйста, в нашу группу во ВКонтакте PowerHit Radio, и, может быть, и вашу историю мы услышим в эфире.

0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.
1: Реклама.
2: Новая осенняя коллекция в магазинах Северного Нагорного. Стильные и уютные образы на особые случаи и на каждый день.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
5: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск».
0: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
5: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
6: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
5: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте.
0: Для детей младше 14 лет.
7: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
8: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
7: название треков,
8: голосование за самые понравившиеся,
7: передача сообщений в студию.
8: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
7: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
9: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
10: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Помни, над пропастью маржи. Полярная станция на 104.5.

Мыльников пишет: «Наконец-то! Привет, Пауэр! Давненько не слышались. К переменам в своей жизни отношусь прекрасно, так как следует пословице. Все, что не делается, все к лучшему. Да и поступление в ВУЗ – это, можно сказать, коренной перелом в жизни человека. Так что перемен требуют наши сердца». Да, Максим, действительно так. И вы знаете, я пожелаю вам, чтобы все-таки это был коренной перелом в вашей жизни. Поступление в ВУЗ. Пусть все изменится, и пусть все будет, как будет, и пусть вы увидите настоящую новую взрослую жизнь. В любом случае, это будет для вас здорово. Со своей стороны, хочу про поступление в ВУЗ, опять же, прокомментировать. Вот у меня поступление в ВУЗ вообще никаких перемен в жизни не принесло. Ну, то есть, я осталась жить, ну, я все равно жила с семьей. Ходила в институт, общалась с теми же людьми. Ну, добавилась новая компания, какие-то новые, естественно, движи, но коренным образом жизнь вообще не изменилась. А вот когда я ВУЗ закончила и прошло 2 года, вот тогда жизнь у меня начала прям-таки крутиться настоящим вихрем. Но, собственно, это у меня так произошло. А вот еще мне пишет Александр Руфов. Большое спасибо. Послушайте, как здорово он тут заплетает. Нас же со школьной скамьи готовят к переменам школьным. И мы их ждем и воспринимаем положительно. Вот какой хитрец, как закрутил. Самая сильная перемена случилась по работе. Слушайте, это единственный комментарий, где вообще какая-то история рассказывается. С удовольствием ей с вами делюсь. Итак, у Александра Руфова самая сильная перемена случилась по работе. Работала 3 года там, где вроде все устраивало. График, коллектив, зарплата. Но все равно накапливалось потихоньку раздражение, а вариантов других на тот момент не было. И тут один из друзей прям перетащил меня на новое место работы, где он сам недавно начал работать. И вот сейчас я уже там 10 лет, все прекрасно и все устраивает. Другу безмерно благодарен, правда, он сейчас в другой стране живет и пытается меня опять перетащить. Но я пока не готов к таким сильным переменам, Александр. Ну, в смысле, у вас же уже был положительный опыт. В общем, Александр выбирает первый пункт, перемены нужны. Ну, и считает он себя настоящим другом нашей радиостанции. Мы тоже так считаем, это взаимно. Ну и пишет, что перемены на радио его немножечко расстроили. Вот особенно про Сергея пишет. Ну, спасибо, что, конечно, вы меня жалеете, но на самом деле мне не скучно в студии одной совершенно. Потому что Серега все равно незримо находится со мной. Мне даже иногда

Написал, желает он только стабильного благополучия, достатка и доходов себе и всем, кто стремится жить лучше, чем сейчас. На дне был хуже некуда, вот он делится своим жизненным опытом. И, в общем-то, к ночлежке

на доширак. Вот очень такое получается сообщение, как будто бы август готовится к переменам исключительно к плохим. Но зачем? Во-первых, вы себя так настраиваете, программируете. Ну, а во-вторых, мы говорим не про ситуацию в стране, а про свою конкретную жизнь. Ведь на свою жизнь можете повлиять только вы. Стремитесь, развивайтесь, ищите какие-то новые пути, выходы. У вас даже через группу Power у вас знакомство с такими замечательными людьми, у которых жизнь так или иначе сложилась. Послушайте, я не согласна совершенно с вами, с вашим пессимистическим прогнозом. Я считаю, что перемены, они всегда к лучшему. И даже вот перемены в стране, они не обязательно, даже если они плохие, не обязательно на вас повлияют, но и даже хорошие. Вот просто август пишет о том, что банковскую систему надо поменять, еще что-то надо поменять. Но поверьте, это не изменит вашу жизнь. Может быть, где-то поможет, но не изменит. Изменить свою жизнь можете только вы. И то, если этого захотите. Вот так вот. Интересно, мы пообщались с августом, а еще Александр В. пишет уже, это другой уже, Александр. У нас много слушателей Александров. Итак, Александр В. пишет: а я люблю изменения, особенно в видах отдыха. И уже который раз в жизни меняю вид спорта, которым увлекаюсь. Сначала бег, потом баскетбол, потом плавание, ну а сейчас теннис. Каждый раз новый вызов и новые эмоции. Конечно, много зависит и от места, где сейчас живу. Вот насчет спорта абсолютно согласна. У меня тоже последние несколько лет появилось новое увлечение. Это новый вид спорта. И да, действительно, он дает совершенно новые возможности. Во-первых, какая-то компания сложилась, она вроде как закрытая, но кто занимается этим видом спорта, туда активно пускают. И какие-то движения, совместные мероприятия же к спорту.

пролетело время, но тем не менее я жду ваши комментарии. Делитесь тем, как вы относитесь к переменам в своей жизни. Рассказывайте о событиях, которые эту жизнь изменили. Ну и, конечно же, если не хотите писать комментарии или там вам лень, ну голосуйте хотя бы.

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Как купить больше, а потратить меньше? В Северном Нагорном. Сезон больших распродаж продолжается. Самое время собрать сильные осенние образы с приятными скидками. А чтобы шопинг стал еще приятнее, не забудьте воспользоваться программой лояльности. Совершайте покупки, начисляйте баллы на свой счет, меняйте баллы на классные подарки. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте snmall.ru.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Политическая реклама.
4: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» требовала спасти молочное животноводство в регионе. Поголовье коров сократилось на треть, надои рухнули вдвое. Элитные стада на грани уничтожения. Животные голодают, а с полок исчезают местные продукты. Мы теряем отрасль. «Справедливая Россия» предложила экстренные меры для спасения сельского хозяйства. Власть обязана их принять. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
1: Подарочная карта МФК «Северное Нагорное» – отличный подарок для коллег, друзей и близких.
0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей.

0: Северная Угада.
1: Ну и воскресенье, не воскресенье, если мы на Самском с вами не поговорим. Это, кстати, тот самый розыгрыш, который остался совершенно неизменным. Я думаю, к вашей радости, да и к моей тоже. Просто его обожаю. Итак, прямо сейчас мы с вами разыграем подарочную карту на 1000 рублей. В Северное Нагорное сможете порадовать себя покупками вот с такой приятной скидочкой в 1000 рублей. Поэтому, если хотите поучаствовать, звоните в студию по телефону 488-448 и говорите со мной по-самски. Очень жду ваших звонков, ну а пока расскажу суть розыгрыша, вдруг вы забыли, ну и очень надеюсь, конечно, что новые слушатели к нам тоже присоединились и должны понимать, что тут, собственно, происходит. Так вот, я вам предлагаю перевести слово самского языка на русский. Вряд ли, конечно, вы на самом деле знаете самский язык и знаете, как оно переводится, но, как показывают предыдущие два с половиной года работы на полярной станции, интуиция очень редко подводит наших пауэрслушателей. И если поначалу было такое, что там с четвертого раза угадывали, то потом просто с первого раза называли верный вариант перевода самского. Это было удивительно, но это факт. Итак, я повторю, прямо сейчас мы разыгрываем подарочную карту на 1000 рублей в МФК «Северная Нагорная». Чтобы ее выиграть, нужно позвонить в студию по телефону 488-448 и поговорить со мной по-саамски. Итак, давайте-ка начну потихонечку вам рассказывать о том, какое слово мы будем переводить сегодня. Сегодня очень активные, хочу сказать, вы. Много пишете комментариев, но, может быть, звонки как-то с задержкой доходят, потому что звонки прям-таки на розыгрышах. Есть они, идут, но вот почему-то задержка. Поэтому я жду, пока вы наберете заветный номер. Ну, а пока расскажу, что мы будем переводить саамское слово «чохч». Вряд ли вы его сможете нагуглить, потому что вы не знаете, как оно пишется. А пишется оно вовсе не так, как слышится. Так что, дорогие мои переводчики, жду с нетерпением, когда же вы будете со мной играть. Переводим сегодня с вами саамское слово «чохч». Чуть не сказала, как оно переводится. Ага. Только хотела музыку поставить. Думаю, послушаем музыку, пока никто не дозвонился. И первый игрок уже на проводе. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Сергей.
1: Сергей. Итак, Сергей, есть ли у вас опыт разговора на саамском? Мне кажется, есть.
2: Ну, очень мало.
1: Очень мало? Но... А вы разве не участвовали у нас в розыгрышах еще?
2: Нет.
1: Ой, значит, я-то перепутала. Есть у нас такой Сергей активный, который тоже участвует. Но не с очков, другой. Ну что же, давайте с вами переводить. Итак, саамское слово «чохч». Как считаете, оно переводится? Может, вы уже прям сразу можете мне сказать?
2: Может быть, осень?
1: Слушайте, Сергей! Вы просто меня, ну не убили, но вот у меня аж дыхание перехватило. Хорошо, я вам скажу так. У меня среди вариантов были слова аллергия,

0: и осенний. И вы совершенно точно перевели его с первого раза, даже не зная этих вариантов. Это то, о чем я говорила. Интуиция у наших слушателей на высоте. Просто с трудом могу прокомментировать то, что сейчас произошло между нами с вами, Сергей. Скажу только одно. Подарочная карта на 1000 рублей в Северное Нагорное однозначно ваша. Вы, пожалуйста, трубку не кладите. Я расскажу вам, как ее получить. Просто меня сейчас просто разрывает. Жалко, нет Сергея. Я бы обязательно его поволтузила, потиранила, чтобы как-то выместить свои эмоции, которые дарите вы мне. Но действительно, за окном у нас сейчас чах-чьерка. Это осенняя погода. Ну, а все... Нет, конечно же, не все, но наверняка многие самские сказки начинаются с фразы «Эх ты ж, все вниз чох-чьекна!» Однажды темным осенним вечером...
1: Северное О.

0: Реклама. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
1: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
2: Политическая реклама.
3: Северяне должны иметь достойную жизнь.
4: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
3: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: Полярная станция на Power Hit Radio.
6: Новые осенние коллекции в магазинах Северного Нагорного. Сильные и уютные образы на особый случай и на каждый день. Распродажи в магазинах продолжаются. Большой выбор размеров и моделей. Цены, которые поднимают настроение. Возможность собрать готовые образы с максимальной выгодой. Ловите момент, чтобы обновить гардероб и порадовать себя приятными покупками. Подписывайтесь на группу ВКонтакте «Северное Нагорное» и будьте в курсе всех новостей, событий, скидок и специальных предложений от магазинов.
5: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной.

перестает быть биполярной, Сергей сдался. Конечно, какой мужчина выдержит работать по воскресеньям? Но это комментарий про Сергея, а по теме. Карина пишет: перемены не люблю, никакие никогда. Но сами понимаете. А вот Татьяна говорит о переменах в своей жизни, которые происходят постоянно, хотим мы этого или нет. Ну, такое философское замечание. Татьяна пишет: было все. Переезды, рождение детей, их взросление и уход. И уход их из отчего дома, перемены в стране и так далее. Единственное, что было неизменно, это работа. Ее никогда не меняла. Очень переживала, когда разъехались дети, но эта перемена оказалась не к худшему. Стала больше встречаться с подругами, путешествовать и ни от кого при этом не зависеть. Но вот сейчас предстоит самая большая перемена, собираясь на пенсию. Как к этому относиться, пока не знаю. К лучшему ли? Но жду и надеюсь на лучшее. Татьяна совершенно верна. А что делать на пенсии? Отдыхать, путешествовать, но только не во время отпуска, а в другое время вы работаете, там же оно ограничено, а теперь все время. Уехали к родственникам в какой-нибудь регион, пожили, не понравилось, уехали к другим, пожили там. И вообще, если детей у вас много, то можете и у детей жить по очереди. Не жизнь, а сказка какая-то. По крайней мере, перемены и нескучное существование обеспечено. А вот еще и Александр тут добавил сообщение. Работаю на одном и том же месте более 15 лет, и, казалось бы, никаких перемен. Но каждые 3 года меня перемещают на новую должность, в другое место внутри области. И приходится много путешествовать. Хотя особо и не хотелось. Зато увидел все уголки нашего края. Так что изменений не жду, но они сами меня находят. Зато никакой рутины и скуки. Вот это вот последнее сообщение, которое ко мне прилетело. Все ваши комментарии я постаралась прочитать и со своей стороны тоже прокомментировать. И совсем скоро уже подведу итоги нашего воскресного голосования.

узнать как можно больше девушек. Можно отнести к положительным переменам в жизни. Конечно, можно, если среди них вы встретите свою единственную. Но спасибо большое, что и такие комментарии мне пишете. И вообще, чем больше ваших комментариев, тем меньше я себя чувствую одинокой на этой далекой полярной станции. Ну, а результаты голосования сегодня такие. 72% отлично относятся к переменам в своей жизни и даже ждут их. Ну, а 28% считают, что не надо им никаких перемен, и у них все в жизни и так хорошо. На этом заканчиваю. Полярная станция. Это была ваша воскресная ведущая Света Владимирова. До следующего воскресенья. Пока!

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Рынок загородной недвижимости Мурманска за последние годы вырос как по объему, так и по типам предложения. Как рассказал эксперт программы Константин Минзовский, изменилась и формула формирования цены загородной недвижимости.
4: Это систематизировалось. Помимо того, что мы раньше применяли при оценке в основном затратный метод формирования цены, где мы вкладываем все расходы, земельный участок на сети, забор, там какие-то дополнительные постройки, само здание, отделка, там все-все-все. Прикидываем примерно по цене, сколько это стоит, и формируем цену там с дисконтом, если это изношенное, или если это модное, красивое, современное, свежее, значит, без дисконта, или с надбавкой. То есть вот такой формат оценки. То есть сейчас, конечно, сделок проходит больше, появляется опыт, появляется наработка, понятен спрос, понятна реакция покупателя, его предпочтения, и здесь уже дополняется вот метод сравнения.
3: Именно благодаря применению этих двух методик и появилась возможность формирования объективной стоимости на рынке загородной недвижимости.
4: Бывает, что два дома на одной линии, в одном поселке, одной площади, но стоят разных денег, и они реально разные. То есть в один дом вложено 20, а в другой дом вложено 40. В целом рынок сформировался, он понятен. Понятно, что не всем на рынок загородной недвижимости, он понятен профессионалам. Таких в городе Мурманске не так много, которые понимают не только в рынке, но и в инженерной составляющей. При оценке важно понимать, как это выполнено качественно, в соответствии с технологиями или нет. Касается сетей, стены, кровли, все, что касается инженерки, требует определенной подготовки.
3: Как отмечает Константин Винзовский, специалистов с широким уровнем подготовки на рынке загородной недвижимости Мурманска немного, но именно они позволяют дать реальную перспективную оценку недвижимости, чтобы продавцы не ошиблись и не зависли на рынке, а покупатели не испытывали трудностей в обслуживании зданий, участка и коммуникации в будущем.
4: Рынок есть, рынок уже сформировался, преимущества тех или иных поселков определились, и отзывы уже по тем или иным поселкам, и по типам строительства, по материалам, которые, да, в стройке применяются. С точки зрения соотношения доли сделок с загородной недвижимостью, здесь можно выделить отдельно дома, уже готовые домостроения, то есть хозяйства, которые продаются для дачи, пускай даже там постоянного проживания, но часто дача все равно переходит в формат постоянного проживания. Те, кто приобретал дачи, со мной согласятся, уверен. Потом начинают все равно жить. Сперва на выходные, потом лето проведут и домой не возвращаются, живут на даче, продают, покупают дома себе. То есть это, кто попробовал, часто не возвращается из загорода.
3: Именно поэтому рынок загородной недвижимости Мурманска плавно, но уверенно растет как в объемах, так и в разнообразии предложений. Кстати, по оценке экспертов, объем этого рынка сегодня превышает продажи первичной недвижимости в городе.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. You are listening to Power Hit Radio. Get the hits. Get the hits.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
2: Компания «Консультант ИТС».
4: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
5: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
6: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
0: Политическая реклама.
7: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» остановила планы власти увеличить взносы на капремонт. В конце 2025 года мы предупредили чиновников, повышать платежи за капремонт после принятия бюджета значит нарушать закон. «Справедливая Россия» продолжит защищать северян от поборов на капремонт. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду».
8: Power.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Вопрос о том, кто обязан оплачивать задолженность по капитальному ремонту после смены владельца квартиры, остается одним из самых обсуждаемых в сфере жилищных отношений. На первый взгляд логика проста. Каждый платит за себя. Однако в случае с капремонтом закон устанавливает исключение, которое часто становится неожиданностью для покупателей жилья, рассказала начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко.
3: При смене собственника, то есть при продаже, дарении, наследовании помещения в многоквартирном доме к новому владельцу, вместе с правом собственности переходят обязательства предыдущего владельца по оплате взносов на капремонт, в том числе и неисполненные за исключением такой обязанности, неисполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимся предыдущим собственником помещения в МКД.
2: Если прежний владелец недвижимости не платит взносы за капитальный ремонт, то обязанность по их уплате ложится на нового собственника, независимо от того, знал он о долге или нет.
3: Обязанность по оплате взносов у собственника помещения в многоквартирном доме возникает в силу закона, при этом заключение договора не требуется. До того, как новый собственник уведомил о своих правах на недвижимость фонд, либо не проинформирован о данном помещении и долг образуется в последующем при начислении в основном с 2014 года, либо, если знает, то ведет претензионно-исковую работу.
2: Как отмечает начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, это касается не только квартир, но и прочих помещений в многоквартирных домах. Совет потенциальным покупателям недвижимости требовать документы, подтверждающие оплату за капремонт.
3: Также необходимо, чтобы в договоре купли-продажи помещения было указано, что продавец недвижимости обязан предоставить покупателю все документы, подтверждающие оплату взносов на капитальный ремонт. В случае, если уже купили квартиру с долгом за капремонт, необходимо в обязательном порядке оплатить долг. Дальше можно подать в суд на бывшего владельца недвижимости, который не исполнил свои гражданские обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт.
2: Судебная практика по этому вопросу складывается в пользу нового владельца, и деньги, выплаченные за чужие долги, как правило, удается взыскать с неплательщика.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации. Radio.

0: Реклама.
1: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
2: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
3: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
4: Политическая реклама. Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
5: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
4: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Number one.
7: Number one.
8: The Hebrew music station.
9: Power Hit Radio.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. По данным Мурманскстата, в 2024 году в Мурманской области количество разводов увеличилось, а в 2025-м снижалось. Сводные данные за последние годы говорят, что на каждые 1000 заключенных браков в регионе в среднем приходится от 650 до 680 расторжений. О нюансах бракоразводного процесса расскажет эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
5: Брак расторгается в органах ЗАГСа в случае, если оба супруга явились в органы ЗАГСа, не возражают против расторжения брака и у них отсутствуют общие несовершеннолетние дети. При таких обстоятельствах брак может быть расторгнут органами ЗАГСа при предъявлении паспортов и свидетельства о заключении брака в оригинале.
4: В иных случаях предусмотрен судебный порядок. Кстати, большую часть разводов в стране, около 60-70%, оформляют через суды, а остальные напрямую через органы ЗАГС.
5: Если один из супругов возражает против расторжения брака, если у супругов имеются общие несовершеннолетние дети, и есть еще интересное условие, на мой взгляд, когда один из супругов, хотя и фактически не возражает против расторжения брака, уклоняется от явки в органы ЗАГСа. Если имеется одно из этих условий, то подается исковое заявление в суд по месту регистрации ответчика, то есть второй стороны, второго супруга. Такого рода дела рассматриваются мировыми судьями.
4: Как отмечает Антон Северин, при обращении в суд к исковому заявлению прикладывается документ об уплате государственной пошлины, это 5000 рублей, как и в ЗАГСе, и оригинал свидетельства о заключении брака.
5: В самом исковом заявлении делается соответствующее указание на те причины, которые послужили основанием для обращения в суд. Также при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей об этом должно быть сделано соответствующее указание в иске и приложены копии свидетельств о рождении детей. И о том, что второй супруг, хотя и не имеет фактических возражений в органы ЗАГС, являться уклоняется, об этом также необходимо сделать указание в исковом заявлении, чтобы проблем с принятием иска в суде не возникло.
4: Закон не запрещает одновременно с разводом разделять имущество, но практика показывает, что лучше эти требования отобразить в отдельном иске. Подробнее об этом расскажем в следующем выпуске программы.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант. 51.рф.
6: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэлл. Пауэлл Хит Радио. 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: It's music. 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении. Today's hit music. Power.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Powerhit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта произвел. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
2: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Powerhit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
0: Политическая реклама.
4: Северяне должны иметь достойную жизнь.
5: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
4: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.

0: it. I'm crazy.
1: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
4: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
5: Всем привет, с вами Максим Байков. Рынок загородной недвижимости Мурманска плавно, но уверенно растет как в объемах, так и в разнообразии предложений. По оценке экспертов, сегодня он превышает продажи первичной недвижимости. Кстати, на рынок вторичной недвижимости Мурманска загород также оказывает влияние, говорит эксперт программы Константин Винзовский.
6: Как и в рынке первичном, в новостройках, рынок загородной недвижимости точно так же влияет на рынок вторички, является одной из причин удержания цен. В загород перетекает определенное количество, немало денег. Я думаю, что превосходит значительно в объемах, в стоимости деньги, которые уходят в первичный рынок, с рынка вторичного. Стоимость постройки дома, туда и земля входит, и оборудование, все это деньги туда утекают, они на вторичку не приходят. Это одна из причин. Есть еще разные причины. Но вот первичка влияет не сильно. Также и загородный рынок недвижимости тоже влияет. Может быть, даже чуть больше.
5: Так, влияние на вторичный рынок квартир в Мурманске оказывает рынок загородной недвижимости. Ведь он состоит не только из новых предложений, но и из предложений по продаже обжитых домов и дач, построенных несколько лет, а порой и десятилетий назад.
6: Дома, которые построены, в которых сейчас живут, но они когда-то будут продаваться. То есть, соответственно, они перетянут внимание покупателей. Как это часто бывает, становятся конкурентами просторных мурманских квартир, перетягивают часть финансов со вторичного рынка, опять же, за город. Это, конечно, бесспорно влияет. И рынок этот имеет большое будущее. Опять же, потому что у нас земель много реализовано по разным программам, в том числе в городской черте. Это только развивается и выходит на рынок в новом качестве, с просторными помещениями, с инженерными современными решениями. Будет создавать серьезную конкуренцию вторичному рынку в ближайшем будущем.
5: Однако Константин Винзовский отмечает, что вторичный рынок Мурманска резко не отреагирует на влияние рынка загородной недвижимости.
6: Не думаю, что рынок вторичный рухнет, там что-то с ним произойдет, потому что при всем при этом на проспекте Ленина ничего кроме, да, старого фонда нашего, сталинского, вы не получите. И, конечно, это тоже определенные преимущества. Это с историей, и дома с просторными жилыми помещениями, высокими потолками, с определенной средой, с соседством и так далее. То есть там тоже есть определенный пул владельцев, которые за город не поедут, например, там по разным причинам. Поэтому загородная резиденция и квартира в центре города – это, возможно, портфель семьи нашей мурманской. Наверное, так и будет. То есть сегодня это уже есть, в общем-то, да, люди живут, город-дача, при том дачи-то у нас многие как загородные дома.
5: Добавлю, что рынки загородной недвижимости и новостроек уже оказывают стабилизирующее влияние на вторичный рынок квартир в Мурманске. Так, средняя стоимость квадратного метра на вторичке уже несколько лет колеблется на отметке 100 тысяч рублей.
2: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Политическая реклама.
3: Пока другие молчали, справедливая Россия с тысячами северян 5 лет боролась за наш океанариум. Вместе мы спасли тюленей от смертельной перевозки в Москву. Добились митинга и остановили эту преступную авантюру. Нашли специалистов для реконструкции. Помогаем коллективу и ластоногим артистам. Справедливая Россия продолжит добиваться передачи океанариума в собственность региона. Александр Макаревич призывает. Находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.
0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
4: Уже и Donald next to me.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: You're listening to Power Hit Radio.
4: Get the hits.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Marshmallow и Cameron Whitcomb. Hello.

0: 2 days.
1: Keep music.
0: Keep music.
1: 104.5 FM. Power Heat. Radio.
0: Radio.

0: Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Глен Формер. Все такие люди. Оффенбах ремикс.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сизаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Продолжаем разбираться в нюансах бракоразводных процессов. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин отмечает, что закон не запрещает одновременно с разводом в суде разделять имущество. Но практика показывает, что лучше эти требования отобразить в отдельном иске.
5: Расторжение брака может быть осуществлено как в органах ЗАГС, так и в судебном порядке, абсолютно отдельно от имущественных споров. И после расторжения брака законом предусмотрен трехлетний срок исковой давности для того, чтобы все имущественные споры при наличии таковых супруги могли решить.
4: Даже если при разводе супруги указывали на то, что спора по имуществу не имеют, не будет препятствием для последующего раздела имущества в суде.
5: Такое указание ни в коем случае не лишает стороны в последующем обратиться в суд для того, чтобы разделить имущество со ссылкой на то, что на момент расторжения брака не имели имущественных претензий друг к другу, а вот сейчас, через день, два, три, неделю, месяц, имеем. То есть закон это разрешает.
4: Как подчеркивает Антон Северин, закон не запрещает подавать исковое заявление о расторжении брака совместно в одном иске с заявлением о разделе имущества. Но при этом стороны сталкиваются с рядом негативных факторов. Например, расторжение брака рассматривается мировым судьей, а раздел имущества по цене иска, скорее всего, будет рассматриваться в районном суде.
5: Нужно понимать, что дела о расторжении брака могут быть рассмотрены в среднем в месячный срок. Да, суд может давать срок для примирения сторон. Этот срок может быть более долгим, но, как правило, дела о разделе совместного имущества, ну, опять же, в зависимости, конечно, от предмета спора, могут длиться годами. Поэтому целесообразно подать заявление о расторжении брака, на мой взгляд, если это судебный порядок, мировому судье, без участия, с минимальным участием, направив в суд представителя, разрешить этот вопрос скорейшим образом. Вопрос по имуществу рассматривать отдельно, поскольку это и долгий, и более сложный вопрос.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.

0: Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Sir, E24K Golden.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: powerful and mind-blowing. Power Hit Radio. Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio. 104.5 FM.

Feel the power. Power. Yes. Power play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная. This is power play.

0: Today's best music.
1: Hit music.
0: Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Power Hit Radio.
1: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.
1: 23 часа в Мурманске.
2: Реклама. Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сизаир». Проектные декларации на наш.дом.ру.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне.
0: Stay tuned.

trying to make it do what it do. Trying to make it do what it do.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: Stay tuned on Power Hit Radio.
1: Точное время 2 часа. Реклама.
2: Риэлтсеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлтсеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр Хит Радио».
1: 104.5 FM.

0: Philadelphia stereo.
1: That is so cool.
2: Turn on Power Hit Radio.

Орхидрадио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: 3 часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.